Жуковский звук, как это все быстро пролетело, и просто вот реально в этих тетрадях, пролистав, можно абсолютно вспомнить почти каждый день, и настолько давно это уже было, вот если сейчас задумываешься. И в тот момент дико сложно. А сейчас уже стало невероятно, у меня работа,